ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱜᱮ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱢᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱜᱤᱨᱟᱹᱵᱟᱥᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱜᱟᱰᱟ ᱢᱩᱰᱩ ᱫᱷᱟᱯᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱥ ᱦᱟᱥᱟ ᱵᱚᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱳᱲᱳ ᱵᱚᱱ ᱟᱨᱡᱟᱣᱟ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱜᱚᱫᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮ

ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱤᱝᱜᱟᱹᱲ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱵᱟᱥᱩᱫᱮᱵ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱨᱟᱱᱤ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱟᱨ ᱥᱩᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱟᱦᱟ ᱛᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱞᱚᱭ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱟᱦᱟ ᱛᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱤᱝᱜᱟᱹᱲ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱵᱟᱥᱩᱫᱮᱵ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ

ᱵᱟᱥᱩᱫᱮᱵ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱱᱤᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤᱢᱚᱱᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ

ᱦᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱞᱮᱠᱷᱟᱛᱮ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱭ ᱛᱮᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱡᱚᱨᱤᱴᱤ ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱫᱚᱭ ᱱᱤᱨᱵᱷᱚᱨᱟ ᱥᱮ ᱵᱷᱚᱨᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱟᱨ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱫᱚᱭ ᱵᱷᱚᱨᱟ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱟᱹᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱥᱮᱬᱟᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱧᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ 1947 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ 80 ᱥᱮᱨᱢᱟᱭ ᱞᱮᱵᱮᱫ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱢᱩᱱᱰᱟᱹ ᱠᱳᱞ ᱵᱷᱤᱞ ᱜᱳᱱᱰ ᱳᱨᱟᱣ ᱦᱳ ᱵᱷᱩᱢᱤᱡ ᱮᱢᱟᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱥᱮᱬᱟᱣᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱴᱤᱛᱮᱫ ᱨᱟᱥᱮᱛᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱧᱩᱢ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮᱜᱽᱫᱟᱛ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱛᱩᱞᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱡᱟᱹᱛᱟᱜ ᱟᱯᱟᱱ ᱟᱹᱯᱤᱱ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱭᱠᱟᱲᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱥᱟᱶ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱹᱛᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱫᱚ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱸᱜᱮ 22 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ 22 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱱᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱵᱳᱰᱳ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱭᱠᱟᱲᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹᱴᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ 100 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ 1925 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱯᱚᱱᱰᱤᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱭ ᱮᱵᱷᱮᱱ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱥᱮᱬᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱛᱟᱢᱟᱢ ᱯᱤᱞᱪᱩ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱭ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱭᱟᱜ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ 1979 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱮᱱᱮᱠ ᱥᱤᱠᱨᱤᱛᱤ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱵᱩᱦᱤᱱ ᱠᱚ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ 2000 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮ ᱯᱟᱥ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮ 2003 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ 22 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱱᱩᱭ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱲᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱱᱤᱡ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱟᱶ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ 22 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱵᱚᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱣᱫᱟ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮᱜᱤᱧ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱜᱮ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱰᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱢᱟᱯᱠᱟᱴᱷᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱟᱴᱚᱛᱤᱧ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱭᱠᱟᱲᱟ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱮᱫᱟ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱭᱤᱞ ᱥᱴᱳᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱜᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱨᱮ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱚᱯᱷ ᱤᱱᱥᱴᱨᱟᱠᱥᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ 2008 ᱥᱟᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱠᱟᱞ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟᱨᱤ ᱥᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱪᱟᱱᱟᱪ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ 2005 ᱥᱟᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱰᱤᱜᱽᱨᱤ ᱠᱳᱨᱥ ᱨᱮ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱵᱤᱥᱥᱚᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱞᱚᱭ ᱟᱨ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱥᱟᱜᱚᱨ ᱵᱤᱥᱥᱚᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱞᱚᱭ ᱨᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨ 2008 ᱥᱟᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱫᱚ ᱮᱢᱮ ᱪᱟᱱᱟᱪ ᱨᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱤᱥᱥᱚᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱞᱚᱭ ᱠᱤᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱭᱠᱟᱲᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤᱴᱟᱨᱮᱥᱤ ᱨᱮᱴ ᱥᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱭᱠᱟᱲᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 80.9%. ভারত সরকার মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন বিভাগ রে PLFS মানে পিরিওডিক লেবার ফোর্স সার্ভে রে রিপোর্ট লেখাতে সায়কাড়া জোখা বাড়াই নামক লেখাতে বাড়ায়
male literacy do 87%